0: να γιαγέλ και ρούχους, γιαγέλ πλήνι, για πλήκβάς, για μαρσάντι και ονικιάι, γιαγέλ σούσι, γιαγέλ ξύ, γιαγέλ ανεργοποιία σούφι, γιαγέλ, γιαγέλ... Хорошо. Там, там я ел сыр, я ел, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел крузеган, шоколад, и я ел молоко, сестра.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно, мне страшно.
0: Попугай, это была шутка. Это была шутка.
1: А, медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.